Нямин куто на мека маса мачрена. Се нямин туми адиен нираже. Се нямин ахана суфрану на вачемсо. Се нямин Абрахам суфрану на вачемсо. Се нямин Давид суфрану на вачемсо. Se nyame wa tonko no na da biara da. Ina no pay wo betumi acho. Awia so betumi acho. Na anyumran so betumi acho.